Скидящих средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечный вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пусто мне тебя, и знаешь, что снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 13 июня будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный, до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Эко-радио.
1: 10-360. Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
2: Дети! 360!
1: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
4: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
5: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
4: «Территория звука».
5: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
4: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 13 июня будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный, до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 13 июня будет облачно с прояснениями. Возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Мороженое двухслойное, лесная магия, ведерко. Всего 245 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
2: Нижний Тагил, 2000.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 13 июня будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный, до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.

0: Это радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
6: Милая, ну пожалуйста, ну еще разочек, любимый.
7: Еще?
6: Да.
7: Чтобы прямо жарко?
6: Да.
7: Ладно,
8: тогда едем на летнее меню от ресторана «Ем сам».
6: Я обожаю тебя.
9: Когда желания становятся реальностью, попробуйте летнее меню от сети ресторанов «Ем сам». Солнечный взгляд на лето. Хочу лето в «Ем саме».
10: Санаторий «Ленёвка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории. Водородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия – газовые инъекции. Озонотерапия – повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание. Все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательно. Звоните 378-628. 378-620. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Ленёвка». Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
11: УБТ «Сервис» представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46 95 95, 46 95 95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ «Сервис».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: радио. Реклама.
1: Замороженную клубнику для приготовления вкусного варенья покупайте в Светофоре. Всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». И Петрин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-101.
4: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама.

0: Еси 360.
1: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали.
2: В субботу в 12 дня
3: и в воскресенье в 16 часов.
0: Дети 360.
3: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке управления образования города Нижний Тагил.
4: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
5: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже!
6: 2026 год. 0+.
7: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. «Сатурн Р Авто» – официальный дилер «Черри» и «Теннет» в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Сатурн Р Авто. Выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 370565, 2026 год.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 13 июня будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный, до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.

Миша Миллер, Алекс Валия и трек под названием «Бам-бам-бам» задает новый ритм для этой субботы. 11.11 на Среднем Урале. Всем здравствуйте, друзья. Всем доброе утро. Второй выходной день уже продолжается. Вчера прямо праздновали глобальный масштабный праздник День России. Сегодня продолжаем от него, наверное, отдыхать по большей части. Ну и что для этого нужно? Конечно же, самые лучшие хиты со всего света.

Это который я вам готов предоставить. В этом часе нас ждут Алан Уокер, Ваня Дмитриенко, Феликс Йен Баста, Холи Флейм и звонкий, да, сделает наш день гораздо звонче. Юлианна Караулова залетает прямо сейчас в ваши колонки с треком под названием «100 сердец», расскажет про все эти сердца, что с ними случилось. Всем хорошего денечка, делай громче и погнали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили Cherry и Tenet – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. Русальянс – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. Русальянс – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5B строение 5, Нижний Тагил. 43-43-42. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты...

В треке под названием Wild рассказывает нам про диких девчонок, которые прям звереют после вечеринок. Не знаю, если вы узнали в этом треке себя, то он написан прямо вот для вас. На очереди у нас хит от Holy Flame под названием «Тону», где будем тонуть в чьих-то красивейших глазах. 11.28 на Среднем Урале. Экорадио с вами. Сегодня суббота, выходной день уже второй. Продолжаем наслаждаться этим временем. Делай громче и погнали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Какими бы ни были ваши планы на лето, семейный кроссовер BLG X70 станет верным спутником на дорогах. Только до конца июня BLG X70 по специальной цене от 1 миллиона 919 тысяч рублей плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Успейте получить выгодное предложение.
2: Реклама. ООО «Тегелавка». ИН-66-060-34-217. Неоферная. Цена на BLG X70 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
6: Билеты в продаже!
7: 2026 год. 0+.
8: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
9: 49-48-16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16.
10: Европласт.
11: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная докторская 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует 14 июня.
12: Нижний Тагил, 2026 год.
13: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет СОМ. До 30 июня в магазинах СОМ двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. СОМ. Ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах СОМ. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП.

0: 304-662-533-101.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Любовь как проводник, значит солнечный блик. За что?

Всякий обычный человек, которому так хочется любви, да и на самом деле всем, мне кажется, хочется любви, обычному человеку и необычному, всем желаю, чтобы каждый нашел свою любовь и как можно поскорее, если кто-то уже нашел, поздравляю, вы на верном пути. Фантограмм у нас на очереди как раз с любовным треком под названием «Fall in Love Again», что переводится как «Снова влюбился», чуть позже «Бандерас», «Дай 5». Будь рядышком и наслаждайся этими хитами вместе с «Экорадио».

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации,

0: поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
1: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
0: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.
2: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

названием The Monster. На очереди у нас Ваня Дмитриенко с Васильками, который закроет этот музыкальный час. В следующем часе уже ждите проект Илоны Шейны под названием «Дети 360». Узнаем, как их правильно воспитывать. Такое пропускать нельзя.

0: Погода.
1: Вечером ожидается пасмурная погода и возможен дождь. Температура воздуха до плюс 19 градусов. Завтра ждем также пасмурную погоду. Дождь на протяжении всего дня прогнозируется и температура до плюс 20. Ветер северо-восточного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

Максимально эгоистичный трек от Зиверта под названием «Эгоистка». Всегда нужно себя выбирать, себя любить и все для себя любимого — посыл этой композиции. И если кто-то из вас вот прям эгоист эгоистов, эта композиция вот для вас.

0: И можно отметить, наверное, свое существование. 12.07 на Среднем Урале. И Карадио с вами в этот субботний денечек. Продолжаем вас снабжать не только музыкой, но и полезной информацией. На очереди у нас новиночка от Сергея Лазарева и Полины Гагариной под названием «Happy End». А чуть позже проект Илоны Шейниной «Дети 360». Поговорим о том, как правильно воспитывать наших детишек, чтобы не выросли какие-то непослушные вот эти вот звери, а чтобы были прям покладистые зайчи. Все это для вас буквально через 5 минут. Не пропустите. Всем хорошего денечка. Дело громче. Поехали.
1: Эко-радио. Новинка эфира.

0: 360.
1: Добрый день, друзья! В эфире радиопрограмма «Дети 360». Это программа, где мы вместе с педагогами и родителями пытаемся понять, как грамотно, гармонично воспитывать наших детей. Тема сегодняшней программы – гражданско-патриотическое воспитание. Очень серьезная тема и очень интересные гости. Это Анастасия Попова, мама замечательных четверых детей. Две девочки, два мальчика. Анастасия Сергеевна, здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Анастасия Сергеевна не раз принимала участие в наших и радио, и телевизионных эфиров в качестве представителя родительского комитета.

0: где мы тоже обсуждали очень важные темы. По-моему, буквально там одна-две темы касалось каких-то детских праздников, чего-то такого мажорного. Но в основном мы приглашаем Анастасию Сергеевну для комментария по каким-то очень интересным, злободневным, социально острым темам. Расскажите, Анастасия Сергеевна, что касается патриотического воспитания в вашей семье. Как оно происходит? Вообще, что можно вложить в ребенка под тремя такими серьезными и очень ответственными словами, как гражданско-патриотическое воспитание?
1: Гражданско-патриотическое воспитание действительно очень сложная тема. И, наверное, в первую очередь, вот в таком ключе, как мы ее называем, терминами такими более педагогическими, наверное, для родителей, наверное, не стоит как таковой цели вообще в обычной семейной бытовой жизни заниматься именно целенаправленно гражданско-патриотическим воспитанием. Все-таки целенаправленный процесс – это приоритет образовательных учреждений. Но, тем не менее...
0: Именно чтобы квалифицированно это все подавалось.
1: Конечно. Но, тем не менее, можно здесь отметить, что родители как раз-таки это первый институт воспитания. Поэтому любое воспитание, в том числе, как мы говорим, гражданско-патриотическое, должно происходить в семье. В первую очередь... Здесь нужно тоже понимать, что родитель понимает под словом патриотизм и как он это доносит до своего ребенка.
0: А вы как понимаете, что такое патриотизм?
1: Я понимаю, что патриотизм – это любовь к родине, но, опять же, это момент такой субъективный. У каждого, каждый любовь к родине понимает по-своему. Поэтому здесь я добавлю еще, что это уважение к семье, к старшим, к людям, которые находятся вокруг. И это чувство долга, наверное, перед своей страной, быть успешным и приносить в дальнейшем успех в своей деятельности не только своей семье, но и в целом окружающим. То есть более вот такой масштабный момент.
0: Спасибо большое за точку зрения. И рада представить эксперта нашей сегодняшней программы, хотя, как мне кажется, у нас два эксперта сегодня в программе. Эксперт программы – старший воспитатель детского сада номер 70 Галина Бочкова. Галина Константиновна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Галина Константиновна, старший воспитатель детского сада номер 70. Как я уже сказала, объединение «Радость» имеет большой опыт работы воспитателем в группе с детьми, который активно сейчас передает своим молодым коллегам, находясь на должности старшего воспитателя, создает такие условия в детском саду, которые способствуют эффективному развитию дошкольников во всех образовательных областях. Воспитанники, родители и педагоги детского сада являются активными участниками мероприятий и конкурсов различных направлений и уровня. И у меня здесь огромный длинный список. Если его буду зачитывать, то на это уйдет вся программа. Поэтому неумолим, скажем так, ваш вклад в действительно воспитание активных товарищей, которые... потом приходят и становятся нашими коллегами, становятся нашими друзьями и так далее. Галина Константиновна, расскажите, а что подразумевается под гражданско-патриотическим воспитанием? Я не устану повторять, что это очень масштабная, массивная такая очень ответственная тема, но в детском саду. Хотя, казалось бы, там еще не каждый самостоятельно есть умеет.
2: Да, конечно. Детки, надо все начинать согласно возрасту. Мы не сразу начинаем говорить про войну, про патриотизм. Все, всему свое время. Начинаем постепенно, и все у нас начинается, естественно, с семьи. Мы воспитываем любовь и уважение к своим родителям, к своим близким, к своей семье. Изучаем свою родословную, составляем дерево семьи. Переходим уже на ближайшее окружение, детский сад. Постепенно переходим на знакомство с городом, с нашими великими людьми нашего города, которые прославили наш город. И постепенно, такими небольшими шагами, мы выходим уже на, так скажем, на страну, на мировой уровень. Но все это делается согласно возрасту, и все это делается согласно развитию наших маленьких детей.
0: Хорошо. Что должен знать ребенок, допустим, 6-7 лет, когда уже готовится к выпуску из детского сада и переходу в школьный возраст? Что он уже должен знать? Там, может быть, где он живет, город, да, чем и знаменит город, это ведь тоже

0: патриотизм?
1: Ну, начнем с того, что нам дети ничего не должны.
0: О, это замечательная установка.
1: Мы должны в них вложить правильное восприятие окружающего мира, и желательно, чтобы это восприятие мира было положительным и, ну, таким направленным на его развитие, на его дальнейшее, чтобы у ребенка было желание сделать этот мир еще лучше вокруг себя.
0: И вот о том, что мы должны вложить в ребенка к окончанию детского сада, мы поговорим буквально через несколько минут. Оставайтесь с Эко-радио.
2: Эко-радио. Реклама.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
7: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
8: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Простор салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Нижний Тагил, 2026 год.
9: Санаторий «Ленёвка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории. Водородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия, газовые инъекции. Озонотерапия, повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание. Все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательно. Звоните 378-628. 378-628. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Ленёвка». Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 360.
1: В эфире радиопрограмма «Дети 360». Тема сегодняшнего нашего эфира – гражданско-патриотическое воспитание. И вопрос к нашему эксперту, старшему преподавателю детского сада номер 70 Галине Бочковой. Галина Константиновна, мы начали говорить в прошлом выходе, что дети нам действительно ничего не должны, и мы должны дать им возможность и условия все для того, чтобы они приняли и пользовались там какими-то образовательными услугами и так далее. И в них как раз тоже в программу заложено вот это вот изучение страны, родного края и так далее. Помимо того, что вот какой-то визуал, да, наш флаг, наш герб, что еще изучают по теме гражданско-патриотического воспитания дети в детском саду?
2: В детском саду, ну, помимо символики, которая, соответственно, идет, мы очень много читаем. Много читаем литературных произведений. Мы сотрудничаем с библиотеками, мы посещаем библиотеки. Сотрудники библиотеки готовят очень интересные, очень насыщенные мероприятия. Согласно возрасту ребенка, рассказывают о писателях, о произведениях. Те, которые доносят до нас историю нашего города, историю России, Великую Отечественную войну, то есть та тема, которая согласно возрасту ребенка идет. Мы сотрудничаем с музеями, то есть творческая группа «Патриотическое воспитание МАДОУ «Радость» уже третий год осуществляет межведомственный социально-образовательный проект «Хранители городских историй», в котором участвуют детские сады нашего объединения и посещают музеи. Затем у них проходит онлайн-игра и какие-то творческие работы. То есть, ну, достаточно такой насыщенный большой проект, в котором с каждым годом количество участников увеличивается. Мы изучаем, так скажем, очень подробно наш город, людей нашего города. Первый сезон у нас был посвящен семье, традициями семьи, о том, какие могут быть эти традиции, какие могут быть истории. Дети искали эти традиции в своей семье, делились с нами, делали нам ролики, презентации. Было очень сложно определить лучший проект, лучшую историю. На следующий год, ну, это год был посвящен нашей Великой Победе.
1: Год защитника Отечества, да, и 80-летию Победы.
2: У нас было все, конечно, направлено на вклад тагильчан, в том числе и юных тагильчан, в развитие, в победу. Как дети стояли у станка. То есть сотрудники музея наглядно показали, то есть был ящик, дети пытались встать, и что дети делали, и как собирали посылку на фронт, и как проходила такая акция, сбор денег на первый, ну, танк, который отправили детей на фронт.
1: Это вот про Уральский добровольческий корпус вы говорите? Или вы моделировали такую ситуацию?
2: Нет, да, есть и такое, и есть еще и письмо девочки Зины, которая организовывала вот этот сбор денег, и деньги слетались со всей России, собирали на этот танк. То есть дети копили, которые свои деньги на свои сбережения, они были готовы отдать, лишь бы все это побыстрее закончилось. Проект охватывал очень много историй, касающихся нашего вкладу победы именно тагильчан. Тут шло про наш город.
1: Слушай, ну это здорово, потому что для меня, ну, все вот эти вот рассказы, мне кажется, да, ну, ограничиваются именно в общеобразовательных, не специализированных, не музеях, не исторических центрах, а именно там в садиках и школах, ограничиваются тем, что вот, ну, по факту было то-то, и не углубляются в детали. А я смотрю, что у вас проект прям детализирован. Ну, и адаптирован ближе к детям. То есть вы детям рассказываете про детей?
2: Детям про детей, да. И в музее были экспозиции, посвященные этому. И в детском саду велась целенаправленная работа. Были записаны книги, которые вот рассказы о детях Великой Отечественной войны. То есть дети прослушивали эти рассказы. Рисовали после посещения мероприятий, после прослушивания книг, рисовали рисунки. То есть их воспитывали.

Приятие, как они это увидели, как они это поняли. Мы организовывали большую выставку. В заключение у нас был большой такой концерт торжественный в детском дворце творчества школьников.

0: У нас были и каски, и гильзы, и патроны, сани, на которых перевозили ящики с патронами, сами эти ящики, был патефон. Ну, очень-очень много таких действительно замечательных вещей, которые семьи смогли предоставить на эту выставку, и дети смогли познакомиться с ними и окунуться вот в ту реалию, которая, к сожалению, была в нашей жизни.
1: Слушайте, ну я сижу, я 300 раз видела все эти предметы и слышала эти истории, но мне интересно еще раз, ну, сходить посмотреть на эту экспозицию, а как было детям интересно, я не представляю даже, которые вот впервые это все впечатлились этим всем. Это замечательный проект. Давайте вернемся к нашей беседе буквально через несколько минут. Оставайтесь с Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
2: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B «Строение 5» и по телефону 43-43-42. Нижний Тагил, 2026 год.
3: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8 34 35 411 411. Прохлада и комфорт

0: Там, где центр спецклимат.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Специальное летнее предложение от «Европласт». Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от «Европласт».
3: 49-48-16. «Европласт». Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16. «Европласт».
4: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 360.
1: В эфире радиопрограмма «Дети 360». Тема эфира сегодня – гражданско-патриотическое воспитание. А гость нашего эфира – многодетная мама Анастасия Сергеевна. Расскажите, вот ребенок приходит домой после детского сада, вы знаете плюс-минус, что там сегодня какая-то патриотическая тема была. Что вы слышите? Наверняка вы ведете беседы с своими детьми. Что вы слышите, что вам рассказывают? И насколько вы довольны или недовольны тем, какую работу провели с вашим ребенком по определенной теме?
2: У меня двое сыновей. Один младший, ему будет только 5 лет, поэтому, конечно, он по возрастной категории еще не подходит, не совсем подходит под тематику каких-то серьезных бесед о Великой Отечественной войне, например. А старший мальчик уже старшего дошкольного возраста, поэтому как раз основные мероприятия на этот возраст приходятся. Когда он приходит домой и рассказывает, где они были и что они видели, у него, конечно, чувство восторга. Но я бы хотела еще и отметить, что

0: Поскольку он у меня впечатлительный, но это индивидуальные особенности ребенка, у него может возникнуть чувство тревоги некой. И как раз вот момент и вопрос, который меня волнует как родителя, это как говорить с ребенком о войне, не вызывая у него чувства страха и тревоги. И действительно, и прошлый год, который был посвящен году защитника Отечества, и в этом году продолжается очень много мероприятий, которые посвящены теме войны. И вот здесь важно соблюдать такую грань количества этих мероприятий и состава этих мероприятий фактического, чтобы у детей не возникало чувство тревоги и страха. И вот этот вопрос, я считаю, очень важен для любого родителя. Мы недавно посетили с детьми мероприятие, которое проходит в рамках городской семейной игры «Путешествие по городу трудовой доблести». Писали письмо солдату. Очень замечательное мероприятие, которое проходило в городской библиотеке. До этого нужно было прочитать рассказ про мальчика, про детей, которые собирали реликвии с Великой Отечественной войны. Я посмотрела, что он отреагировал вполне позитивно и положительно. Ему было очень интересно писать письмо, рисовать. Еще мы привлекли к участию старшую дочь. Хотя она школьница, но тем не менее тоже активно включилась в работу. И в целом атмосфера мероприятия была очень уютной, доброй, такой человеческой. Но затрагивались, конечно, и такие серьезные темы, когда дедушка не вернулся у мальчика с войны, то есть тема смерти, да, и, соответственно, потерь. Вот. Ну, дети, может быть, в силу возраста нормально воспринимают эту информацию, еще не до конца понимая. Вот. Но в целом нам мероприятие очень понравилось. Но вот вопрос именно баланса, он для родителей, я думаю, актуален.
1: О корректности в разговорах на эту тему поговорим буквально через несколько минут. Оставайтесь с Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Милая, ну пожалуйста. Ну еще разочек, любимый.
2: Еще?
1: Да.
2: Чтобы прямо жарко?
1: Да.
2: Ладно,
3: тогда едем на летнее меню от ресторана «Ем сам».
1: Я обожаю тебя.
4: Когда желания становятся реальностью, попробуйте летнее меню от сети ресторанов «Ем сам». Солнечный взгляд на лето. Хочу лето в «Ем саме».
5: Стильные и технологичные кроссоверы «Амода» или брутальные и интеллектуальные «Джейку». До конца июня жаркие цены на Amoda C5 и JQ J6 2026 года выпуска от 2 миллионов 70 тысяч рублей. Плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера Аками Тагил. Восточное шоссе 3. Успейте поймать привлекательные цены.
6: Реклама. ООО «Тагиларта». ИН-66-060-34-217. Не оферта. Цена на Amoda C5 и JQ J6 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
7: Ты думал, все понарошку,

0: 360.
1: В эфире радиопрограмма «Дети 360». Тема эфира сегодня – гражданско-патриотическое воспитание. И у нашей гости, многодетной мамы Анастасии Сергеевны, конкретный вопрос к специалисту, к эксперту нашего выпуска, старшему воспитателю Галине Бочковой. Как корректно, как дипломатично, с учетом возрастных особенностей дошкольников, говорить о том, что такое война, кто они такие, вот наши герои, солдаты и так далее. Галина Константиновна, вы рассказали о потрясающем проекте, в котором захотелось поучаствовать даже вот мне, взрослому. Расскажите, дайте советы и Анастасии Сергеевне, и нашим слушателям. Это действительно очень интересный вопрос. А как рассказывать о войне, о военных действиях, о батальных каких-то событиях?
2: Второй проект, да, городской, который сейчас затронули, путешествие по городу трудовой доблести, тоже в нем активно участвуем в плане организации этого проекта, в частности, организации данного этапа «Письмо солдату». Велась очень, ну, такая, скажем, длительная работа по подбору произведения. То есть подходили с разных сторон ко всем произведениям, рассматривали, какое лучше произведение выбрать, чтобы не травмировать ребенка и чтобы ребенку это было понятно. Вот. И выстраивали сценарий мероприятия так, чтобы тоже детям было это доступно, понятно, ну и не так, скажем, сильно травматично. К сожалению, если мы будем рассматривать тему войны, опуская все сложности, то у нас возникнет такая параллель «война-победа». Да, война-победа, радость, ну, наверное, она неправильная. И все равно необходимо проговаривать, что да, был голод. Да, были какие-то лишения, да, были какие-то
1: потери,
2: да. Но это часть нашей жизни, и мы никуда от этого не уйдем. И только если ребенок вот сможет это воспринять и пережить, ну, в силу своих каких-то особенностей, понять, принять. Ну, это нормальные чувства, которые он должен пережить в этом возрасте, чтобы у него сложилось правильное ощущение. Главное здесь не перегнуть с эмоциями и с рассказами. Не нужно говорить лишнего. Нужно дозировать эту информацию.
1: А как понять-то родителю, что это лишнее? Что, да, меня заносит.
2: Не надо говорить в красках, рассказывать все вот эти ужасы концлагерей, ранений. Ну да, были ранения, но не расписывайте это в красках. Придет время, ребенок станет старше, он будет это читать, ему об этом будут рассказывать, но это уже будет другая ступень, и он к этому будет уже психологически готов.
1: А что случится, если мы будем в красках рассказывать о каких-то физических, биологических повреждениях, ну, в частности, людей? Ну, какую психологическую травму мы можем нанести ребенку?

0: Вы же об этом говорите?
1: Да, мы можем травмировать психику, то, что может вызвать у детей и панику, и стрессовые ситуации,
0: вот
1: и то, тревожность.
0: Да. Беспокоилась о чем, Анастасия Сергеевна. Ага.
1: Поэтому не нужно углубляться и нужно контролировать свои эмоции. Но прежде всего родителю нужно понимать, к чему он готов. Что он сам, как родитель, готов рассказать своему ребенку по данной теме. И если он понимает, что он сам не готов об этом рассказывать, не нужно начинать эту тему.
0: А как увести от темы и при этом не создать впечатление, что я не хочу с тобой разговаривать, ребенок?
1: Ну, можно сказать, что, знаешь, вот тут сложно. Давай посмотрим, какая есть еще информация. А может, мы вместе поищем? А может, мы прочитаем еще какую-то книгу, да? Обратимся вот к специалистам в библиотеке, очень подробно нам что-то расскажут. Не говорить о том, что я не хочу, я не знаю, я не буду. А то, что давай попробуем вместе разобраться в том, что еще могло происходить и что происходило. Ну, и как-то потихоньку увести, может, увести на другое литературное произведение, заинтересовать чем-то другим, что помимо этого было, ну, и вот совсем другое происходило.
0: Я знаю, да, да.
2: Можно сказать? Я здесь бы хотела еще отметить именно баланс проведения мероприятий в образовательных учреждениях, именно посвященных войне. Вот вопрос этот. У нас в нашем дошкольном учреждении, в детском саду, меня как родителя, например, полностью устраивает тот баланс, который выдерживается. То есть гражданско-патриотическое воспитание, что является темой сегодня нашей беседы, оно же ведь реализовано, может быть, и не только через разговоры о войне. Это могут быть разговоры действительно о особенностях, о достоинствах нашей страны.
0: Нашего края, нашего города.
2: Это может быть разговоры о семейных ценностях и традициях. Это могут быть разговоры действительно о символах государственных, о государственных праздниках. Это могут быть разговоры даже о выборах и об избирательном праве, например, что я знаю...
0: И вообще о конституционных правах и обязанностях.
2: Конечно. То есть поэтому я бы хотела от лица, вот там, может быть, родительской общественности пожелание, наверное, действительно вот этот баланс выдерживать вот в проведении мероприятий, касаемых именно таким щепетильным темам, которые действительно очень важны. Это несомненно, что они важны, они нужны, и они должны быть. И всегда, в принципе, были. И в наше детство тоже были такие мероприятия. Но выдержать этот баланс, не переборщить с количеством таких мероприятий, иначе теряется вот эта вот особенность, вот это, вот эти чувства,
0: какое-то
2: которые
0: сакральное отношение,
2: да, возникают, когда говоришь об этой теме. И если баланс выдержан, больше пользы, наверное, в формировании патриотизма, чем когда мы слишком много говорим про что-то одно и упускаем другие какие-то аспекты.
0: Не менее важно, конечно.
2: Да.
0: Спасибо большое. Очень интересная сегодня беседа получилась. В программе «Дети 360» мы сегодня обсуждали гражданско-патриотическое воспитание. Я хочу поблагодарить нашу гостью Анастасию Попову. От стороны родителей, скажем так, она озвучила проблему, мы в ней разбирались. И старшего преподавателя детского сада номер 70 Галину Бочкову. Спасибо большое, Галина Константиновна. Ну, а мы вам желаем любить друг друга, беречь друг друга и разговаривать друг с другом. Об этом в проекте «Дети 360» мы постоянно говорим и не устанем это повторять. Спасибо вам. Берегите себя и своих близких. Оставайтесь с Эко-радио.

0: Эко-радио. Погода.
1: Вечером ожидается пасмурная погода и, возможен, даже дождь. Температура воздуха до плюс 19 градусов. Завтра ждем также пасмурную погоду. Дождь возможен, но на протяжении целого дня температура воздуха до плюс 20 градусов. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

Вервулф продолжает нас радовать своими заводными треками. Вот вам еще одна новиночка под названием «Чародейка», который будет ждать на нашем сайте karadio.ru ваших лайков. Залетайте и проставляйте до пятницы. Хит-парад у нас переехал на пятницу в 17.00 старт. Там подобьем все итоги. Время есть 13.09 на Среднем Урале. Сегодня у нас суббота, второй выходной день. Вчера тоже был выходной, может кто-то не в курсе. Завтра еще целый день отдохнем и наслаждаемся, конечно же, музыка, и все наши выходные дни будут сопровождаться классными ребятами, которые зададут нам хороший ритм на любой день недели. В этом часе нас ждут Женя Трофимов и Комната культуры, Покис Баста и Дмитрий Журавлев, Пол Ван Дайк, Близкий, Хевен и Коста Ла Коста в ближайшее время. Великолепнейшая София Элис Бэкстер прямо сейчас с треком под названием Freedom of the Night залетает в ваши колоночки. Ловите этот хит, наслаждайтесь, всем классного дня!

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

легендарный комик Дмитрий Журавлев и Баста вместе с ним решили записать когда-то песню про любовь, так про любовь, и назвали ее «Девочка в цветах». Ее и прямо сейчас слушаем. Для всех вас этот шедевр звучит со 103 FM Валы с Карачом. Далее нас ждет Пол Ван Дайк и трек с названием «Share Your Light». Чуть позже Близкий расскажет нам про вот такие горы, Heaven, и Коста Ла Коста, который споет трек «На ночь». 13:24 пока что на Среднем Урале. Спать не собираемся, так что делай громче и наслаждайся. Погнали!

Сердце, ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-101.
2: Санаторий «Ленёвка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории. Водородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия – газовые инъекции. Озонотерапия – повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание, все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательна. Звоните 378-628, 378-620. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Ленёвка». Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр «Маасдам» всего 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
5: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
6: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
7: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
8: 2026 год. 0+.
9: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
10: Завтрак от 259 рублей.
11: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Эко-радио. Дети 360.
2: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали.
3: В субботу в 12 дня
4: и в воскресенье в 16 часов.
1: Дети 360.
4: О правильном детстве дошколят на полную катушку.
3: Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
5: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
6: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
5: «Территория звука».
6: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
5: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
7: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
8: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
9: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
8: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
7: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

Бесподобнейшая и самая высокооплачиваемая певица планеты Тейлор Свифт со своим треком под названием The Fate of Ophelia, хит, который просто залетел абсолютно везде. Есть русская версия в интернете, если кто-то не понимает, о чем идет речь, обязательно загуглите. Юлианна Караулова прямо сейчас с Винчестера, погнали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили Cherry и Tenet – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. Русальянс – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. Русальянс – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5Б строение 5, Нижний Тагил, 43-43-42, 2026 год.
3: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил. При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn R Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn R Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на

0: Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил 370565, 2026 год.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: Сегодня вечером ожидается пасмурная погода, возможен дождь и температура воздуха до плюс 19 градусов. Завтра ждем пасмурную погоду, дождь на протяжении всего дня и до плюс 20 градусов. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

известнейший британский музыкальный продюсер, автор песен диджей Джонас Блю здесь с новиночкой под названием «Girl». Рассказывается в ней про классную, чудесную девчоночку, которая любит неплохо потусить. Мегарадио.ру ждет вас этот трек. Не забудьте зайти и проголосовать для любителей хит-парада. Напоминаю, что он переехал на пятницу в 17.00. Полина Бажова именно в это время теперь расставляет все треки по своим местам. Не пропустите, он еще впереди. И время есть проголосовать. 14.12 на Среднем Урале. Сегодня у нас суббота. Суббота — пасмурный денечек. Вообще в целом лето что-то не задалось. С самого начала все дожди, пасмурно. Вот май прямо был летний, а вот июнь почему-то какой-то, знаете, немножечко весенний. Но, тем не менее, сегодня 13 июня на календаре, и день маленького путешествия празднуется. Можете сделать это путешествие в компании с самой лучшей музыкой на самой родной волне. В этом часе ваше путешествие сопровождают Кван Карусел, Артики Асти, Тукалорс, Ольга Серябкина, Эйва Макс и Лирик. Полина Гагарина прямо сейчас нам споет трек про саму себя. Полина, сделай громче, посмотрим, чего она там насочиняла. Классного тебе дня. Погнали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
6: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
7: Покупайте выгодно в «Светофоре». Голень цыпленка всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
8: Нижний Тагил, 2026 год.
9: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Возможно, только ленивый не сделал свой кавер-трек на композицию «Eat Mix Sweet Dreams». И вот вам, пожалуйста, Ольга Серябкина, которая тоже не отстает от трендов и записала на русском. Ловите. Эва Макс у нас на очереди, который любит сама себя. Что там вышло? Послушаем.

0: На лето семейный кроссовер Bild GX70 станет верным спутником на дорогах. Только до конца июня Bild GX70 по специальной цене от 1 миллиона 919 тысяч рублей плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Успейте получить выгодное предложение.
1: Реклама ООО «Гелавка» и N66-060-34-217. Не оферта. Цена на Bild GX70 в комплектации актив с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «СОМ» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «СОМ». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
3: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразии и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Экорадио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Экорадио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Милая, ну пожалуйста, ну еще разочек, любимый.
2: Еще?
1: Да.
2: Чтобы прямо жарко?
1: Да.
2: Ладно,
0: тогда едем на летнее меню от ресторана «Ем сам».
1: Я обожаю тебя.
3: Когда желания становятся реальностью, попробуйте летнее меню от сети ресторанов «Ем сам». Солнечный взгляд на лето. Хочу лето в «Ем саме».
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
5: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
6: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже!
7: 2026 год. 0+.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: Сегодня вечерочком ожидается пасмурная погода. Возможен даже дождь и температура воздуха до плюс 19 градусов.

0: Завтра ждем пасмурную погоду на протяжении всего дня, также плюс дождь, температура воздуха до плюс 20, ветер северо-восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление слегка пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
1: Радио. Новинка эфира.

Фао, который отличается своим заводным звучанием в каждом из своем из своих треков, продолжает нас радовать такими же классными треками, как этот. Новиночка под названием «Тукоразон» для всех вас здесь и сейчас звучит, звучало и будет звучать еще впереди. Если особенно проголосуете на нашем сайте karadio.ru за этот трек, возможно, будет звучать даже чаще. Действуйте, время есть. 15.12 на Среднем Урале, суббота на календаре. И сегодня у нас... можно отпраздновать День хрена. Да, вот такой праздник есть. У хрена, оказывается, есть свой день. Вот поэтому хреновинку, листики хрена можно пожевать, куда-то заправить и тем самым отпраздновать этот интересный денечек, конечно же, под самую лучшую музыку здесь, на Эковолне. В этом части нас ждут Робин Шульц, Немига, Холли Молли, Майя Мишель, Шаус и Женя Трофимов с комнатой культуры. Куда уж без них. Леша Свик прямо сейчас с Нилетой и Мэри Гус трогательным треком «Аритмия». Поехали.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-101.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Средство репеллентное «Пикник» от комаров, мош и клещей. 159 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Знаете, немножечко неприятный момент, когда звонишь нужному человеку, и он говорит тебе: слушай, я тебе попозже перезвоню, вообще очень сильно занят. Как раз об этом эта композиция от Holy Moly, Talk to You Later называется этот трек. Моя Мишель у нас на очереди, которая нам расскажет про любовь, все как обычно, у Кати Ткачук ничего особо не меняется в треке под названием «Иногда». А чуть позже Шаус и Кап Спорт с мега-хитом под названием «Only You». 15:28 на Среднем Урале. Всем большой привет!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного производства».

0: Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразии и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

космом на поезд, скидящих средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств, бесконечной вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустил на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 14 июня будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». И Петрий Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
2: Стильные и технологичные кроссоверы «Амода» или брутальные и интеллектуальные «Джейку». До конца июня жаркие цены на Amoda C5 и JQ J6 2026 года выпуска от 2 миллионов 70 тысяч рублей. Плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера Аками Тагил, Восточное шоссе 3. Успейте поймать привлекательные цены.
3: Реклама. ООО «Тагилавто». ИН-66-060-34-217. Не оферта. Цена на Amoda C5 и JQ J6 в комплектации актив с учетом всех действующих предложений. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже!
7: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Мороженое двухслойное, лесная магия, ведерко. Всего 245 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Дети 360. Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов. Дети 360. О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
2: «Территория звука».
3: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
2: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
4: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
5: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
6: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
5: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
4: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

0: мастера манежа и фигурного катания, живой лед и белые медведи, цирк на льду, айсберг. Билеты в продаже.
1: 2026 год, 0+.
2: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
3: О, приснилось, что я завтрак проспал.
4: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: большой каблук.
1: Эко-радио. Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, 14 июня будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Санаторий «Ленёвка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории. Водородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия – газовые инъекции. Озонотерапия – повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание. Все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательно. Звоните 378-628. 378-620. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Ленёвка». Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Это радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Экорадио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире «Экорадио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 14 июня будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус.

0: Это радио. Реклама.
1: Милая, ну пожалуйста. Ну еще разочек, любимый.
0: Еще?
1: Да.
0: Чтобы прямо жарко?
1: Да.
0: Ладно, тогда едем на летнее меню от ресторана «Ем сам».
1: Я обожаю тебя.
2: Когда желания становятся реальностью, по

0: Попробуйте летнее меню от сети ресторанов «Ем сам». Солнечный взгляд на лето. Хочу лето в «Ем саме».
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
6: Замороженную клубнику для приготовления вкусного варенья покупайте в Светофоре. Всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
7: Нижний Тагил. 2026 год.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Санаторий «Леневка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории. Водородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия – газовые инъекции. Озонотерапия – повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание. Все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательно. Звоните 378-628. 378-620. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Леневка». Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
2: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН ИП 304-662-533-101.
3: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программа обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
2: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже!
3: 2026 год. 0+.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 14 июня будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
3: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
2: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
4: Дети 360.
5: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
4: Дети 360.
5: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил. Something.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 14 июня будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй. Экорадио.ру.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
2: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
1: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
0: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: На Среднем Урале 21 час.
1: Человечество не останется вечно на Земле. Но в погоне за светом и временем сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. Константин Эдуардович Циолковский.
2: Всем доброго времени суток. На волнах самой правильной танцевальной развлекательной радиостанции радио-шоу Digital Emotions. Сегодня я продолжу вас знакомить с новинками из студии звукозаписи. Их будет 12, и все они очень интересны. Так как я слегка приболел, то сегодня поберегу свой голос для будущих выпусков и сконцентрирую ваше внимание исключительно на музыку, лишь иногда нарушая молчание. С вами я, Владимир Фонарев, и радио-шоу Digital Emotions. Добро пожаловать в мой мир. Мир музыки чувств и музыки движения.

Дорогие друзья, как всегда в середине программы я представляю вам свой гастрольный график. Немного информации о моих выступлениях на этой неделе. Сегодня я буду играть с отличной компанией, с Денисом Агамировым.

и проектом «Болин Сентир» в московском пространстве «Пич». А уже в эту субботу приглашаю вас на открытие нового места «Панорама Лаунж» в Москве на крыше торгового центра «Люблю Мол». Мой сет будет, как всегда, в вечернее время. Но подробную информацию о моих выступлениях вы можете найти на сайте fanarov.com. Двигаемся дальше.

Пожалуй, на сегодня все. Плейлист вы можете найти в моих социальных сетях сегодняшнего выпуска. Напоминаю, что все выпуски моих радиошоу можете скачать на моем сайте Фонарев, а также их можно найти в iTunes в разделе «Подкасты». На моей странице SoundCloud все выпуски без голоса.

остается только музыка. Также на моем сайте вы сможете найти новые даты моих выступлений и подписывайтесь на наш телеграм-канал Digital Emotions и на наш канал в Макси Фонарев. В конце программы, как всегда говорю, пускай музыка будет в ваших сердцах, в ваших душах и вашем сознании. Это был Владимир Фонарев и радио-шоу Digital Emotions. До встречи на танцевальных площадках, фестивалях и клубах.

0: На среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
2: Алексей Крафт. Overdrive. I'm ready.
3: Overdrive.
4: Overdrive.
5: Overdrive.
6: You are not ready. It could knock you down hard.
7: Overdrive.
4: Overdrive.
8: Overdrive.
9: Overdrive.
10: Overdrive.
11: Overdrive.
12: Overdrive.
13: Overdrive.
14: Overdrive.
15: Overdrive.

Добро пожаловать в Overdrive. С вами Алексей Крафт. Открываем час треком «Favela», совместная работа итальянца Sivel с бразильцами Dos Rios и Patrizio Exclusive Sivel Luigi Poggiani из Рима. Родился в 1988-м. Первый релиз выпустил в 17 лет. Мультиплатиновый продюсер основал лейбл Tropica Records в 2020 году. Релиз вышел на его собственном лейбле.

Move Too Slow, Ческо, настоящее имя Франческо Базлей, бристольский продюсер, родился в Сардинии. Первые релизы тотно-лейблит Алекса Переса, затем на Pineapple Records, основанный Самом Бинго. Трек вышел в составе EP Ческо & Chums, совместная работа с Redders и Бейки. Ческо не привязан к одному жанру, за 5 лет выпустил треки в Юг Гараж, Drum & Bass и Дабстепе. Релиз стал одним из ключевых для лейбла.

Beautiful Life. Иван Бак, настоящее имя Иван Милега, родился 7 октября 1995 года. Начал карьеру диджей в 2016 на локальных площадках в Падуе. Релиз вышел на миланском лейбле Milano Nights. Переходим к Shibari.

работа польского продюсера Майле с немецкими артистами Финкенштайн и Фичерет. Майле – это Мивош Каспшак, выпускник муз-академии в Катовице по классу саксофона. Преподает саксофон в государственной музыкальной школе в Кепно. В 2021 году его трек «Суфриендо» вышел на Virgin Records и попал в топ-3 глобального вирального чарта Spotify.

Double Dutch Touch, бруклинский дуэт Walker and Royce и вокал Кайл Уотсон. Сэм Уокер и Гэвин Ройс работают с 2011 года. Их фирменный стиль – тех-хаус с упором на грув и басовую линию без лишних эффектов. Релиз издан на Catch and Release. Далее H.E.E.R. Yo Speed – Хонатан Мурильо, родом из Испании. С 2018 года работает в Брайтоне. Специализируется на брейкбит и брейкс. Релиз вышел на французском лейбле Rave Art Records.

«The Sign» — совместная работа ливерпульского дуэта «Camel Fat» Дэйв Уилан и Майк Дескала и итальянца. Оригинал трека вышел в октябре 2022 на лейбле «Afterlife» — «Spiritual Milk».

авторская версия для одноименного альбома Camel Fat на их собственном лейбле When Stars Align. Вы слушаете Overdrive. С вами был диджей Алексей Крафт. До встречи на волнах Эко-радио.

0: насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
1: Алексей Крафт. Overdrive. I'm ready.
2: Overdrive.
3: Overdrive.
4: Overdrive.
5: You are not ready. It could knock you down hard.
6: Overdrive.
3: Overdrive.
7: Overdrive.
8: Overdrive.
9: Overdrive.
10: Overdrive.
11: Overdrive.
12: Overdrive.
13: Overdrive.
14: Overdrive.

Добро пожаловать в Overdrive. С вами Алексей Крафт. Открываем час треком Beats for the Underground от Маупе, Маурец Парда Купер из Амстердама. Начал продюсировать в 20 лет и получил поддержку от лейбла Repopulate Mars Ли Фосс. Специализируется на тех хаусе. Трек вышел на лейбле Musical Freedom Tiesto.

All right.

Это был «Down the Drain» от Tech Crusher, проект в духе старой школы техно, отсылающий к эстетике 90-х. Далее в эфире «About You» от Сони Фодера, австралиец из Аделаиды. Трек записан с участием британской певицы Клементайн Даглас. Релиз вышел на платформе Фодера лейбле «Solo Toco» для современного хауса без уступок коммерции.

Это был «Бонкерс» от MSFT. Алессандро Гарбеллини, продюсер бас-музыки из Венеции. Работает с 21 года, специализируется на темном звучании на стыке UK Garage и техно. Трек вышел на лейбле Night Mode под эгидой Insomniac Music Group. Далее в эфире «Low» от Dance EDM.

Канди. Далее в эфире Thanks Officer от МННР, продюсер из Рима, настоящее имя не афиширует. Регулярно выпускается на лейблах Night Bass и Confession.

Это был «Tell You Straight» от Staran. Минималистичный тех-хаус-проект. Далее в эфире «Смотря какой фабрик» от ASTRX NXM, псевдоним Андрея Габова из России. Трек вышел на лейбле «Strada Music». Отсылка к культовому мему 2009 года, интервью Зои Вексельштейн, где она на смеси русского и английского рассуждала о ткани одежды, смотря какой фабрик, смотря сколько details.

0: Фраза стала символом рунглиша и до сих пор живет в русскоязычной культуре как ироничный комментарий к смешению языков.
1: Что модно в этом сезоне? Mango colors. Шелк очень модно. Очень модно пиджаки с какими-то details. Брюки модно. Capri pants модно. И это все он дизайн. Джинсы он очень красивые делает. Можно одеть капри джинсы, красивую блузку под низ, накинуть джакет. И можно так на работу тоже выйти. И можно так пойти и погулять потом. Так что он universal. И модно все. Все красивое. И фит его amazing. И фит его amazing.

Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details в этом пиджаке. Может, на price от 225, самый дорогой 380. Так оно very, очень-очень affordable. И fit его amazing.

0: Замечательно. Ну и в заключение чисто традиционный вопрос. Ваши пожелания нашим милым, обаятельным телезрительницам.
1: Я вам желаю хорошие spring and summer, чтобы вы приходили, все вы одевались, и мы вам можем помочь.

Это был Red Pepper от Fab Massimo. Берлинский продюсер немецко-пуэрториканского происхождения. Работает в тех-хаус направлении с начала десятихах. Трек достиг первой позиции в чарте Hype Techno на Beatport. Далее в эфире Алексей Крафт, Hive Mind, да, это мой трек. Спродюсирован в конце 2025 года. Релиз вышел на лейбле Purple Triangle. Вы слушали Overdrive. С вами был Алексей Крафт. Желаю вам правильного и клубного вдохновения.

любить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Мои чувства.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

оцениваю моменты жизни, а не вещи. Ведь я когда-нибудь тоже умру, и для этого не нужен сон вещи. Я хочу оставить после себя тысячи счастливых людей.

Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

0: радио.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану, но потом понимаешь, а так даже интересней.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.